Ной размещает на ковчеге стегозавра, тиранозавра, плезиозавра, бронтозавра, археоптерикса, игуанодонов, диплодоков, трицератопсов. Они маленькие, улыбчивые, все поместятся, все вместе мирно поплывут. Плыть долго. Белоснежный птеродактиль вылетит из ковчега и вернется, держа во рту зеленую веточку. Значит, голливудский берег близко. Значит, все зачем-то спасены. Бог еле-еле, зацепившийся за ветку, пищит, как игрушка в зубах щенка.

восточно-германского штази был такой способ сводить с ума. Когда люди уходили из дома, агенты проникали внутрь, ничего не ломали, ничего не портили, просто переставляли с места на место маленькие, очень личные вещи, статуэтки,

Фотографии, книги. Это продолжалось месяцами. Иногда, когда серые животные дерутся за еду, они заглатывают так быстро, как только возможно, а потом срыгивают, чтобы позже спокойно съесть чьи-то маленькие, очень личные вещи, статуэтки, фотографии, книги.

Петра Первого в детстве была игрушка. Лошадка, вырезанная из липы и покрытая настоящей жеребячей кожей. Русский царь умер только для того, чтобы встретить это маленькое, красное животное, с которого задрали кожу. А оно радостно выскочило из облака, окутанный кровавый хлебушек, сбивающего током тостера.

Скажи, друг, столетний Павлик, учил меня достать дождевых червей за то, что у них нет лиц. Иногда казалось, что все же есть младенческие. Таких было мало, и мы их отпускали. Им сильно повезло. Мне кажется, они до сих пор живы. Эти розовые. Чуть-чуть. Люди.